0: Эй, что ты здесь делаешь?
1: Твоя фамилия и звание.
0: Зачем?
1: Это охранная проверка, это Юми прошел. Я запросто проникла в объект. Фамилия и звание.
0: Я проверяю твою историю.

0: Focus. Разблокировать систему. Дай дирекцию, Вулф. Давай. Давай.
1: Real-time GPS from those body tracks uploads here.
2: Давай! Убей утов!